week-end est souhaité aux auditeurs, auditrices, internautes, aux amis et connaissances, à Madame Renée de Labasset également, à sa fille, à toutes les équipes de Radio Saint-Nabord et c'est de la part de Nicole d'Audin-le-Tiche. Добрый уикенд, я желаю для всех слушателей, слушателей, интернетов, для всех знакомых, для пани Рене Злабасе, так само для своей цурки, для всех станций радиовой, и для желания самого Николь с Одан-Летишем.